0: Одея, Одея із Одея. За ідею обіщій. Одея.сі.
1: Телефон хоче твою позорність. Циста його потребує. Усо. Телефон у порабі шеле коварно уставиш. Агенція за варност проміта.
2: Є добіж коректи з ковчала своя діоптріожі за 20 євро.
3: Падаєш легко поміри шкір колі за віртуальним оглядалом. На моє мінослєце Пікасі.
4: Дан Більярда, Прихайов Сити Парк. Мирна рока, остр погляд. 10 октября Грезарис. Спримляйте бой найбольших словенских бильярдистов за наслов державного первака. На топа уземите палицо ше у своє роке. Прискусите се у изивих, освоите награду, али се помирите кар с първаком. Веч на citypark.si.
5: City Park, полепша дан.
6: На Изи до новега возила Шкода. Камик Изи One же за 16 999 евро. Изберите своега при най-ближием продавцу возил Шкода или на Шкода.си.
7: Шкода. Временска наповед за живление.
8: Вечиноме сончно, ту и там па какшна невихта.
7: Зато е добро имети варен пристан.
8: Осебна и преможенска заварование Меркур заварованице. За варнейшо плавба скузи живление.
7: Меркур заварованица. Заварујемо чудо живления.
9: У ДМ-у накупујам ведно угодно, брез чакања на акције. За апликација Мој ДМ па прихраним ше већ. Пренесите јо туди ви и искористите додатне угодности избране прав за вас. Ведно већ за ваш денар. ДМ, ведно угодно.
10: Фейзн лачн, мало ми е мар. На тераси си закурим, од авто крке жар. Рез да ме е дости, окол паса, ампак в улици сн главни даса.
11: Наградна игра. Освоите Вебер жарин предпасник Аутокрка.
12: Аутокрка. Варност на поти, ужитки обжару.
13: Ищеш врочо авантура?
14: Urgenca.com.
15: Минус 25% на усе. Само до суботе. Пресенетливо Дипо.
16: Интернет и ТВ?
15: Найс.
16: Здравенша мобилна?
15: Екстра найс.
16: Две мобилни и премиум сабине?
15: Фул найс.
16: Усакам па гигабитна хитрост?
15: Нови пакети Т2 найс. Т2. Живление је найс.
17: У субота 5 децембра вабљени на Јанези 3 у ритму веселице у Хало Тиволи.
18: Денис Аудић представља Јанези 3. Гремо на веселицо. Алеш Новак, Рок Шкрлеп, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Нај се туди летос весели децембр зачне смехом и добро веселицо. 5 децембра у Тиволи у стопнице на topevent.si и на бензински сервис их Петрол.
19: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
20: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
21: Ne, pojma nimam o čem govoriš.
20: Da.
21: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.